0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam.
0: Jam.
2: Jam FM.
4: Все мы изначально чайники с

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ ООО «Ремакс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
3: Новости на Джем.ФМ.
4: Здравствуйте. Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума за последние 13 лет. Заполненность газовых хранилищ оценивают только на 64%. Это минимальный объем этого сезона, начиная с 2013 года, пишет Guardian. По данным издания, причиной стали перебои на рынке газа из-за энергетического кризиса, который вызван военным конфликтом Соединенных Штатов с Ираном. Меньше всего газа запасли в Нидерландах – 42%. При этом в Италии и Польше показатели газовых хранилищ 82 и более 90%, пишет Коммерсант. Ситуацию объясняют постоянными ожиданиями открытия Ормузского пролива, которое может существенно повлиять на ситуацию. В первом регионе Уральского федерального округа уже начался отопительный сезон. Как пишет Ура.ру, батареи стали теплыми в социальных объектах на Ямале, а начало сентября в течение многих лет – это старт отопительного сезона в Югре. В региональных центрах Уральского федерального округа в прошлом году батареи начали включать с середины сентября. В Екатеринбурге это было 15 сентября, в Тюмени – 23, а позже всех батареи в прошлом году включали в Челябинске только с 29 сентября. Организаторы подвели итоги фестиваля «Геккон», прошедшего в субботу в парке Маяковского. По предварительным оценкам, площадки в ЦПКО посетили около 60 тысяч человек. В программе, несмотря на погоду, остались косплей-шоу, танцевальные флешмобы, а также встречи с актерами, блогерами и авторами комиксов. По словам посетителей, в очереди на территорию «Геккона» при температуре в плюс 10 пришлось отстоять около часа. В прошлом году фестиваль «Геккон» посетили 67 тысяч человек, напоминает Коммерсант Урал. Паром, потерпевший крушение у берегов Кипра, в воскресенье затонул полностью. Судно находится на глубине 514 метров. Спасены 237 человек и официально подтверждена гибель 7. Днем в воскресенье СМИ сообщили, что паром, находясь в нескольких километрах от берега, перевернулся. Причину этого кораблекрушения будут устанавливать с помощью черных ящиков судна. Астрономы нашли планету Океан недалеко от Земли. Она удалена от нас на 335 световых лет и имеет номер HD 17-60-71b. Примерно наполовину экзопланета состоит из воды и при этом сохранила плотную газовую оболочку. Открытие описано в журнале «Астрономия и астрофизика», пишет Коммерсант. Объект в 2,5 раза больше Земли и в 8,5 раз массивнее ее. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
3: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ. 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 10, плюс 12 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. На календаре сегодня последний день уходящего лета, 31 августа. Да, вот так вот 3 месяца, которые очень долго ждали, пролетели. Но, несмотря ни на что, с вами по-прежнему утренняя джимнастика. Ее два бессменных ведущих — это Павел Павлович и очаровательная Маргарита. Доброе утро!
1: Всем доброе утро!
0: Понедельник сегодня, значит, выходные, люди немножко выдохнули. Я, по крайней мере, навалялся, насмотрел кучу сериалов, сделал лечо, традиционное. Вот. Ну, собственно, такое плодотворное прошли выходные. Лениво плодотворные выходные, потому что у нас, ну, старшую дочь встретили из лагеря, приехала. Вот. Младшую забираем сегодня. То есть у нас вся семья собирается сегодня потихонечку в полном составе. И уже вот завтра, с 1 сентября, все пойдем кто в школы, кто в институты, кто на работы, ну и так далее.
1: Каждый по своим делам. Да, у меня классные тоже выходные прошли, потому что ко мне же приехала мама с племянницей. И, в общем, мы все тусуемся с моими друзьями, большой компанией. Мы ходили в баню,
0: вот,
1: по ресторанчикам.
0: Да,
1: все, что запланировали, все сделали. Грузинские и в русский уже сходили.
0: Ох, вас из ресторана ты не вытащишь?
1: Ну как, гости, хочется их везде поводить,
0: а посмотреть. Кроме ресторана, Ваня что-то показывал, как достопримечательности,
1: я не знаю. Конечно, да, я на машине их возила и везде показывала.
0: А, ты же сейчас
1: вот
0: на машине.
1: Ельцин-центр, конечно.
0: Здорово, фотографии сделали?
1: Естественно, да. Но еще у нас город вечером такое красивое, что и вечером можно много всего интересного показать.
0: Это правда.
1: А еще, конечно же, когда ты с гостями, ты для себя сам открываешь новые районы. Я открыла, например, что просто новые дома выросли в одном месте настолько высоко и сильно, что я была очень удивлена, потому что я долго жила в этом районе, там по улице Свердлова в одном местечке. Угу. И была сильно удивлена, поражена, я бы даже сказала. Да, очень красиво, все круто, классно, все цветет.
0: У нас сортировка сейчас тоже очень активно застраивается, и тоже некоторые места до неузнаваемости. Но так интересно, туда приезжаешь на велосипеде, ходишь сам в свой же район, исследуешь, где что-то у тебя появилось. Вот, Академ тоже для меня был открытием, конечно, когда мы туда приехали, я думал, он в два раза меньше, а он оказался таким большим, то есть там уже настолько все, застройка идет,
1: да,
0: туда все
1: плотненько,
0: дальше и глубже. Ну, просто поражаешься. Целый город отдельно, можно сказать.
1: Mm-hmm.
0: Ну что, все просыпаемся, все настраиваем на 102.5 FM, а мы рассказываем, что будет в ближайшее время в утренней джимнастике. Конечно же, в 7.20 поздравим именинников, кто родился в этот уникальный день. Все-таки, мне кажется, такие вот дни, которые переходящие какие-то, они такие уникальные в чем-то. В 7.30 уже будут яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, в 7.50 пригласим вас в нашу замечательную игру «Три в ряд». Ну что, всем доброе утро!

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 8 градусов. 2 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 4 минут сейчас находится на Бебеле от Пехотинцев до Автомагистральной, на Амундсена от Бардина до Волгоградской. 7 минут потратим на Сибирском тракте от переулка Активистов до Лесотехнического университета. Там столько же на Советской от Восточной до Уральской улицы. Самое большое затруднение сейчас на Верхотурском проезде Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Здесь потратим 9 минут.
5: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, в центре города +8 градусов. Начинаем поздравления именинников. Итак, последний летний день, 31 августа. Какие люди сегодня родились? Какие звезды сегодня появились на свет? Нам расскажет Маргарита.
3: Сегодня отмечает свой день рождения классный, знаменитый американский актер Ричард Гир. Да, он самый в юности. Актер профессионально занимался музыкой, отлично играл на трубе и планировал стать трубачом.
2: Ничего себе.
3: А, кстати, насчет музыки, в знаменитой сцене в «Красотке», где его герой играет на рояле, Ричард Гир исполняет собственную композицию, которую сам сочинил.
2: Удивительно. Ничего себе.
3: При этом актер несколько раз отказывался от роли в культовом фильме «Красотка», пока режиссер Гарри Маршалл не уговорил его прочитать сценарий и встретиться с Джулией Робертс. А еще Ричард Гир вырос в сельской местности и умеет самостоятельно доить коров.
2: Вот это молодец.
3: Молодец.
2: И на трубе играет, и корову подоит. Это вам, понимаете?
3: Универсал.
2: Голливудские звезды, да?
3: Еще один именинник у нас сегодня есть. Талантливый русский режиссер Алексей Учитель. Причем Учитель — это не творческий псевдоним. Фамилия досталась отцу режиссера по месту рождения, где фамилии давали в соответствии с профессией предков.
2: Ух ты, папа был учитель.
3: Были учителями,
2: дедушка.
3: Да. Причем прежде чем перейти к художественному кино, он снял несколько успешных документальных лент. А его картина «Край» выдвигалась на премию «Оскар».
2: Помню.
3: Да. Поддерживает физическую форму благодаря занятиям теннисом. Он сравнивает игру с походом в баню. Находит время для своего хобби и старается не пропускать даже любительские соревнования.
2: Какой молодец, когда нам все время хватает. Еще
3: вообще
2: же творить надо когда-то.
3: Да.
2: На то они звезды, что успевают абсолютно все. Наших именинников давайте поздравим. Пускай все сегодня у вас обязательно сбудется и осуществится. Всех, кто слушает Jam FM, с утра пораньше, с днем рождения. Летим вперед, скоро у нас яркие заголовки, уже через 10 минут на Jam FM.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Прямо сейчас время ярких заголовков на JamFM. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: У тебя когда-нибудь животные что-нибудь воровали? Еду какую-нибудь?
0: Тапочки был, собачки таскали, кошечки. Ну, еду. Бывало, таскали, если оставишь на столе какую-нибудь колбаску или конфетку. Mm-hmm. Могли потихонечку потянуть, если вдруг оставались и уходили из дома. Было такое?
1: У меня как-то обезьяны сэндвичи стащили. Вот это было неприятненько. Я так долго так хотела его съесть.
0: В Таиланде?
1: Это было в Индии.
0: Ясно.
1: В Великобритании чайки за год наворовали у людей еды на сумму около 20 миллиардов рублей.
0: Ой-ой-ой.
1: Да, об этом сообщает Daily Mail. Согласно отчету компании Compare the Market, который получил название, внимание, великий индекс жадной чайки. Средняя стоимость украденной чайками порции еды составляет, ну, на наши деньги около 630 рублей.

0: После публикации отчета в одном из кафе города Маргит устроили акцию «Гарантия от чаек». В течение одного дня посетителям, у которых рыбу с картошкой украдут птицы, бесплатно заменят порции. Потому что чайки больше всего любят фиш-н-чипс. Ты знаешь, да, какая-нибудь рыбка такая с тартарчиком и картошечка фри. Но даже если британцы успешно отбиваются от нападений, сама угроза уже заставила их поменять привычки. Кто-то ест в помещении, кто-то прикрывает тарелки салфетками и так далее.
1: Ну, если тебе вот возмещать, то почему нет? Причем такой, знаешь, остался, съел большую часть порции, осталось совсем немножко. Чайка у меня стащила все! Держите новую и снова. И чайка у меня стащила все. Но это нет, конечно.
0: Но это только в одной кафешке, а в остальных это такое, даже я бы сказала, маркетинговый ход. Да. А в остальных там надо от чаек спасаться как можно.
1: Я знаю, что в Париже, чем дальше от барной стойки, тем стоит дешевле, дороже обслуживание официанта. Ну, то есть кофе, например, на барной стойке стоит там евро, в середине зала стоит уже 1.5 евро, а вышел на улицу 2 евро будет стоить тот же самый кофе. А здесь должно быть, по идее, дешевле. То есть бургер стоит 5 евро, например, на кассе, а вышел на улицу уже 1.5.
0: Чем дальше от чаек, тем дороже.
1: Чем дальше от людей, чем ближе к чайкам, тем дешевле.
0: Дешевле, да.
1: Ну, вот такой вариант мы предлагаем вам с Маргаритой. По-моему, неплохое решение.
0: Хорошее решение.
1: Это яркие заголовки на Jam.fm.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026. Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Сейчас за окном плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 10, плюс 12 градусов. В Реже и в Ревде сейчас плюс 6 градусов. В Костуринске чуть прохладнее, плюс 5.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В Сток верхней одежды на Космонавтов 56. Запомнили?
3: Сток верхней одежды. Космонавтов 56.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: мне спать.
1: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Ну что, расскажем, что ждет каждый знак зодиака на сегодня, последний летний день. 31 августа на календаре, понедельник.
2: Овен, неожиданная новость заставит тебя взглянуть на привычную ситуацию иначе.
1: Телец, проведи время с человеком, рядом с которым тебе легко быть собой.
2: Близнецы, не спеши принимать решения, возьми паузу.
1: Рак, отнесись к ошибкам как к ценному опыту.
2: Лев, доверие сегодня принесет больше пользы, чем контроль.
1: Дева, следи за тем, что говоришь, избегая случайных фраз.
2: Весы, тебе захочется сменить обстановку и сделать что-нибудь непривычное.
1: Скорпион, найди время для полноценного восстановления.
2: Стрелец, ситуация, которая долго не давала тебе покоя, наконец разрешится.
1: Козерог, не сравнивай свою жизнь с чужой.
2: Водолей, сбавь темп и не пытайся все успеть за один день.
1: Рыбы, не жди идеального момента. Действуй!

0: Где пробки?
1: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Расскажу, что происходит на улицах Екатеринбурга. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 6 минут сейчас на Шевской, от остановки Шевской до фронтовых бригад. На Донбасской улице Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской улицы. Сибирский тракт от переулка Активистов до Лесотехнического университета уже здесь потратим 8 минут. Столько же на Бебеля от Пехотинцев до Автомагистральной улицы. Самое большое затруднение — это Верхотурский проезд Космонавтов. От ЕКАД до ЖД Эстакады 13 минут.

0: 7:50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Ну что, уже совсем скоро начнется последняя летняя игра «Три в ряд». Первая, кстати, на этой неделе. И ты можешь стать ее участником, если прямо сейчас возьмешь в руки смартфон, ну и сделаешь все, что тебе расскажет Маргарита. Кстати, разыграем мы сегодня пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой» категория 18+, для взрослых людей. Так, ну что, Маргарита, надо сделать?
1: Все, прямо сейчас собери в руки свой гаджет и отправляй любимый смайлик на наш номер в Максим. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Мы с тобой свяжемся. И все, ты с нами в игре «Три в ряд» на Jam FM.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. В Госдуме призвали отучать молодежь от постоянного использования VPN. Злоупотреблять сервисами не стоит, поскольку это может завести пользователей в самые опасные уголки интернета, которые сейчас пытаются блокировать на уровне государства, заявили парламентарии. Эксперты газете «Ру» рассказали, что бизнес-модель бесплатных VPN-сервисов строится на монетизации пользовательских данных. Если пользователь не платит деньгами, он платит информацией о себе. Это история посещений, поисковые запросы и геолокацию, которую интересуют рекламные сети и аналитические компании. В Екатеринбурге к началу учебного года отремонтировали дороги и переходы около школ. Об этом главы районов отчитались на рабочем совещании, которое состоялось в мэрии перед выходными. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, а также в числе работ к 1 сентября были установка дополнительных пешеходных ограждений, проверка исправности светофоров и обрезка деревьев и кустов, которые могут закрывать пешеходов от водителей. Отдельно в преддверии нового учебного года специалисты проверили маршруты школьных автобусов и саму технику. В Свердловской области снова потеплеет до плюс 20 и выше. Это произойдет в середине следующей недели, когда арктический воздух над европейской территорией России и Уралом сдвинется на восток. По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», днем 2 сентября будет уже плюс 21, а 3 числа потеплеет до 24 градусов. При этом в ночь на воскресенье температуры в отдельных районах Свердловской области были практически нулевыми. В Североуральске столбики термометров опускались ниже полуградуса тепла, в Ивделе было плюс 0,7, а в Сесерте плюс 2,5. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1600 хищений. За первое полугодие 2025 года сумма ущерба составляла менее 0,5 миллиарда, пишет газета.ру. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Американцы массово берут отпуска на фоне скорого выхода GTA 6. Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что история актуальна даже для армии США. Так, в одном из инженерно-саперных батальонов военнослужащим, если они перезаключат контракт до даты выхода новой игры, обещают 4-дневный отгул. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября. Геймеры по всему миру уже называют этот день своим неофициальным праздником. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на GMFM.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет западный 3,8 метра в секунду. Температура сегодня поднимется до плюс 12 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
4: GMFM. GMFM.

0: 8:06 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Начинается игра «Три в ряд» на Jam.fm. Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку вечно молодой категории 18+. За этот замечательный приз сегодня у нас поборется Лена, она из Екатеринбурга. Работает на заводе в бухгалтерии с цифрами и уже сейчас находится на рабочем месте. Лена, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, ты ощущаешь...
1: Всем хорошего дня.
0: Ну, еще доброе утро, наверное, но тем не менее, да, день, пускай, тоже будет хороший. Ты ощущаешь, что лето заканчивается, уходит?
1: Ой, очень печально, очень печально.
0: Но ты успела все сделать, что планировала себе на это лето?
1: Нет, я не съездила в море, не отдохнула.
0: Все-таки на море не съездила. А что успела сделать, где-то побывала?
1: Ну, только здесь, в области, с родителем часто ездила.
0: Огород?
1: Ну, это гуляла.
2: Ну, тоже неплохо.
0: Да. Огород... В общем, отдыхала у родителей. Так, ну что-то связь у нас с тобой не очень, но мы понимаем, что ты была у родителя, отдыхала здесь, в Екатеринбурге, в области. Но сейчас у тебя есть уникальный шанс выиграть приз на Jam.fm. Внимательно-внимательно слушай правила игры и желаем тебе удачи.
2: Прямо сейчас мы для тебя включим три отрывочка из разных песен. Твоя задача — отгадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз. Ну а если вдруг немножко засомневаешься, то уже приз будем разыгрывать среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс. Все просто.
0: Готово? Слушай внимательно, поехали!

0: Все, прозвучали звуковые музыкальные загадки. Но есть ли у тебя знакомые исполнители, Лен?
1: Я не знаю все три песни, но я не скажу вам, кто их поет.
0: И ни первую, ни вторую, ни третью, да?
1: Первую вообще не... Ну, песню знаю, но не знаю автора.
0: А вторую?
1: А вот вторая вообще такая песня, ну, нашей молодости, так можно сказать, но я тоже не скажу вам.
0: Ну, ладно, ничего страшного, нет. Не расстраивайся в любом случае. Да, молодец, что была с нами. Хорошего тебе дня. Ну что, берем в руки смартфон и переходим в режим онлайн прямо сейчас. Кто первый пришлет всех трех исполнителей в наш мессенджер Макс. +7 932 020 102 5, тот и заберет замечательный приз. Пару пригласительных на тусовку «Вечно молодой». Ждем от тебя правильные ответы на G.

Вот такие были музыкальные фрагменты. Это были Марфа, Комиссар и Винтаж. Первый правильный ответ на наш мессенджер Макс на +7 9 3 2 0 2 0 102 5 прислала Вера. Последняя цифра ее номера 4040. Мы тебя поздравляем и вручаем тебе пару пригласительных на тусовку «Вечно молодой». Тебя ждут все хиты 90-х и нулевых за одну ночь. Встречаемся 5 сентября в концерт-холле «Свобода», категория 18+.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Итак, затруднение более 8 минут сейчас находится на Донбасской Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. 10 минут постоянно на Московской от Ибезной до Волгоградской. На Бебеле от Таватуйской до автомагистрали на 11 минут. 12 на базовом переулке от станции Пионерская до асфальтового завода. И 14 на Верхотурском проезде космонавтов от ИКАДа до ЖД Эстакады.

8 часов 24 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Ну что, сегодня у нас легкий понедельник, по традиции нет никакой специальной темы, просто общение, просто рассказывайте нам о том, что интересного, легкого, классного произошло у тебя в эти выходные. Чем занимались, куда ездили, что делали, кого встречали, как отмечали какие-нибудь события. Ну вот если взять, например, у меня одно из событий, это то, что вернулась старшая дочь из лагеря, она дебютировала первый раз в роли воспитателя, то есть она ездила.

0: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай

0: любимому человеку 24/7 в букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905
4: 235-0905
5: Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Всем доброе утро. Подводим итоги нашей темы. Сегодня мы с вами обсуждали, что хорошего, какие события у тебя произошли на днях. У нас сегодня легкий понедельник. Спасибо за историю. Ну и разыграем мы сегодня пару билетов на спектакль «Дело Демидовых», категория 16+. Какие еще есть сообщения?
2: Галя пишет: провели выходные на даче, делали томатный сок и готовили шарлотку из первых яблок. Вкусно и уютно в воскресенье гуляли вечером по центру нашего города. Какой у нас все-таки красивый город.
1: У нас сегодня, у меня жена сегодня шарлотку сделала как раз. Нам, я уже рассказывал, отдали яблоки, нам много чего дают, там кабачки и так далее. А огурцы, а тут яблоки отдали кислые. Есть невозможно, прям совсем кислая. А шарлотка получается из них просто великолепная. И вот проблема этой шарлотки в том, что она готовится без меня, а когда я приезжаю, ее уже практически не остается. Поэтому сегодня написал: оставьте мне кусочек шарлотки.
2: Забронировал.
1: Ну да, правда, потому что, ну как,
2: хочется шарлоточки.
1: Она правда вкусная. Так, сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Юли. Здравствуйте, сладкие, пишет она нам, Рита. Сладкие мы с тобой.
2: Ну а что, мы такие.
1: Да, самое лучшее событие в нынешних реалиях — это полный бак бензина в субботу. Всего-то 3 часа 20 минут прочитал, зато половину книги «Цветы» для Элджерона. И вуаля, красота. Ну, то есть человек, который находит во всем плюсы.
2: Молодец.
1: То есть можно просто эти ворчать, а можно взять книжку и почитать.
2: Да.
1: А еще можно послушать Jam FM, и время с нами проходит гораздо быстрее, да?
2: Прилетает.
1: В воскресенье, пишет Юлия, продолжает, с 11 до 17 мастер-класс по плетению из ротанга и радость общения с интересными людьми. Уважаю, обожаю тех людей, у которых есть какие-то интересы в жизни, помимо работы, там, семьи, потому что, когда у них глаза горят, хочется что-то делать. Мне кажется, до сих пор человек молод и душой, и телом. И вот это, представляешь, она сделает эти штуки, это же на века останется.
2: Но я не представляю, как это можно сделать.
1: Ну, это классно получается.
2: Но ты, Юля, молодец.
1: Да, Юлечка, тебе мы сегодня решили вручить наш главный приз. Пара билетов на спектакль «Дело Демидовых».
2: На правах рекламы.
1: Спектакль балансирует между реальными фактами и мифами о знаменитой уральской династии промышленников.
2: В связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
1: Спектакль состоится 10 сентября на сцене Дома офицеров.
2: Для зрителей старше

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Ханчи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Палыч, уже завтра, 1 сентября, да. Твоя дочка с букетом пойдет, младшая?
0: А вот сегодня приедет из лагеря и спросим, потому что у них по желанию сейчас можно брать, можно не брать. И в некоторых, я знаю, группах, ну, в школах, в классах. Там скидываются как-то родительский комитет, всем выдают по одной розочке, потом все эти розочки собираются в букет. В общем, пока не очень понятно, как это все будет происходить, но сегодня в течение дня разберемся. То есть, ну, захочет, купим букеты.

0: Не проблема, мы если розочку... Ну, в общем, пока от вопроса открыт у меня.
1: Понятно. В общем, сейчас поделюсь лайфхаками от флористов. Какие цветы выбрать, чтобы букет ученика был красивым и не банальным.
0: Ага.
1: В этом сезоне актуальны по-прежнему подсолнухи. Можно взять даже один, будет смотреться очень эффектно.
0: Ярко.
1: В целом, да, монобукеты сейчас очень популярны. Стоит отметить, что возвращается мода на бабушкины цветы. Гладиолусы, герберы, астрочки. Их лучше сочетать с зеленью и высокими травами. А для маленьких учеников отличный вариант кулечек из крафта. Его удобно держать, и выглядит он очень стильно. В числе модных актуальных цветов гортензии, которые славятся своими крупными соцветиями. То есть один цветок может заменить едва ли не целую композицию.
0: Букет, да?
1: Шапка вот эта большая, да. Также учителям можно подарить не только цветы, но и сладости, растения в горшках, которые постоят дольше букета. Из десертов, кстати, большой спрос на клубнику в шоколаде.
0: Цветов в горшках, представляешь, весь класс пришел, у всех горшочки там.
1: У кого-то огромный.
0: У кого-то герань там стоят.
1: Фикус какой-нибудь, представляешь, принес ребенок или дотащил с папой.
0: Не, ну, наверное, в этом что-то есть.
1: Что-то необычное в этом точно есть.
0: Ученика не забудут этого.
1: Главное, он будет не банальным.
0: В любом случае, сейчас я уверен, что цветочники потирают руки, ну, а родители бедные в пене бегают, скупают все, что есть. Ну и бабушки, сегодня ваш день. Бабули, сегодня выходим. То, что навыращивали за год на своем урожае, ну, на своем участке, можно гордо, круто и, главное, недешево реализовать.
1: Вы сейчас в тренде.
0: В общем, да, всем желаем удачно пройти этот сложный, тернистый, но все-таки праздничный путь. Всем доброе утро.
2: Реклама. Хончи автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Медицинский центр Шанс». Сейчас в центре города плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 10, плюс 12 градусов. В Первоуральске и Возбесте сейчас плюс 7 градусов, в Полевском и в Туринске плюс 8.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын. Обои
2: внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Всем доброе утро. Лето продолжается, а сегодня хоть и последний день, но все-таки еще летний. И здорово, что еще погода такая сегодня без дождичка. Ну а готовимся мы уже постепенно к завтрашнему дню. Вообще 1 сентября это такое событие вроде бы школьное, но в то же время это же наступление осени.
1: Все вовлечены туда, в это событие, как будто бы, да?
0: И даже деревья.
1: Да.
0: Потому что как-то после 1 сентября начинается ночь уже прям совсем холодная. И вот этот холод, как раз из-за которого листва падает, он просыпаешься и смотришь уже листиков. Так много. Ну, в общем, сегодня еще лето, завтра осень. А что у нас сегодня, кстати, какие-то праздники есть?
1: Сегодня день ветеринарного работника. Крутой праздник.
0: Да, те, кто животных наших лечат. Спасибо вам за ваш труд.
1: У меня, кстати, у знакомой дочка поступила на ветеринара. И вот с 1 сентября как раз пойдет учиться.
0: Мне кажется, такая сложная работа. Ведь человек может ответить, что у него болит, а животное нет.
1: Да, нужно уточнять это там какими-то другими способами. Всемирный день блога сегодня. Такой неофициальный праздник авторов, создателей контента.
0: Ну, я думаю, сейчас каждый из нас блогер. Вот ты по большому счету выкладываешь публикации о своей жизни. Даже выходных вот я сделал лечь. Выложил пост. Я блогер?
1: Да.
0: Блогер.
1: Начинающий.
0: Ну что, поздравим всех, кто, по крайней мере, что-то интересное выкладывает. Ну что, давайте уже начнем принимать от вас поздравления и приветы. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Диджей Дэн скоро уже появится и будет все, конечно же, передавать за весь параду в течение всего дня. Яна Ефимова будет делиться с вами свежими историями каждый час. Ну а в 17.00 к ней еще присоединится Миша Киселев и наше вечернее шоу «Джем без правил». Также не забудь настроить приемник на 102.5 FM. Ну а вам желаем всем отличного, теплого летнего денька.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в Свердловской области. Предупреждение экстренные службы прислали около часа назад. Спустя полчаса Росавиация также закрыла для полетов аэропорт Кольцово. Ограничения введены и в соседней Перми. После 10 утра в Екатеринбурге должны были приземлиться рейсы из Сургута и Намангана. Куда направлены эти самолеты, пока не уточняется. На вылет из Кольцова сейчас задерживаются 3 утренних рейса в Казань, Москву и Шарм-эль-Шейх. Добавлю, что беспилотная опасность, кроме Свердловской области, объявлена также в соседнем Пермском крае и Челябинской области. Глава департамента транспорта Екатеринбурга перешел на работу в Гортранс. Игорь Ощепков назначен руководителем муниципального перевозчика. Урару пишет, что последним рабочим днем Игоря Ощепкова в мэрии было 28 августа. Транспортную сферу в Екатеринбурге Игорь Ощепков курировал с 2019 года, а до прихода в мэрию работал в госавтоинспекции и был замначальника УВД Екатеринбурга. Игорь Ощепков также является полковником милиции в отставке. К другим темам. Власти не обнаружили россиян среди погибших при крушении судна на севере Кипра, а также граждан России нету и среди пассажиров, обратившихся после кораблекрушения за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Никосии. Уже вечером в воскресенье власти Северного Кипра заявляли, что паром затонул полностью и находится на глубине более 500 метров. Причину, по которой судно начало набирать воду носовой частью, а позже перевернулось, выяснят в ходе расследования. В это же время россиян предупредили о новом способе мошенничества перед 1 сентября. Аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники также организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета «Ру». Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, то нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт. В Египте обнаружили древнюю винодельню. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри нашли виноградные косточки. Сам же храм Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.03. За бортом пасмурно и в центре города плюс 10 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 10-12 выше нуля.

Ну, с ночью не поспоришь. Ну и со всеми глобальными пожеланиями от Каи на Jam FM. А у нас в разгаре день, поэтому короткого рабочего, а главное легкого, все-таки понедельник. Ну и, кстати, последний летний денек. Меня зовут Диджей Дэн. Для настроения хорошая музыка на Jam FM. Скоро Диджей Демиксер, Денис Клявер, затем Медуза. Ну а прямо по курсу Артикасти на Jam FM.

0: Зачем?
1: Лично у меня нет ответа на этот вопрос. С риторическим Файст ФМ или на Джем ФМ? А вот у Яны Ефимова есть свежие истории. Буквально через несколько секунд на Джем ФМ после прогноза погоды и эстафету музыкального нон-стопа на Джем ФМ подхватит Венера Даша Янина с большими городами.
2: Реклама.
3: Уникальный.

0: Ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Кайли Дженнер прокомментировала слухи о беременности. В сети уже давно гуляют слухи о предполагаемой беременности зарубежной звезды. Каждый раз, когда Кайли выходит на ковровую дорожку, поклонники пытаются разглядеть округлившийся животик. На днях блогерша не выдержала и дала обратную связь. Кайли Дженнер прокомментировала. «Я уже привыкла, что люди сами придумывают истории. Остается только посмеяться. Не буду все опровергать. Рано или поздно все станет ясно, как всегда и бывает». Как пишет Супер, миллиардерша отметила, что не может комментировать каждую сплетню о ней. Ранее Кайли отмечала, что сама мысль о еще одной беременности кажется ей просто безумной. Звезда уже воспитывает двоих деток от бывшего возлюбленного, рэпера Трэвиса Скотта. Отмечу, что сейчас Кайли Дженнер счастлива в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаломе. А я была бы очень рада, если бы у этой пары появился малыш. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 11.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». За бортом пасмурно и плюс 10 пока что. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-запада от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 10-12 тепла.
7: Реклама.
8: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
7: Приходите, так и сделаем.
8: А куда?
7: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 56. Запомнили?
8: «Сток верхней одежды» Космонавтов 56.
7: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Два и пять. Джем ФМ.
2: Без тебя.

Ну, с очень хорошим, обожательным настроением Ани Лорак на Jam FM. Сегодня, кстати, можно смело обожать, ну, как минимум поздравлять всех тех, кто помогает братьям нашим меньшим лечит День ветеринарного работника 31 августа. Всех сопричастных с праздником профессиональным, вам здоровья и, конечно, всем питомцам, любимцам, ну, а вкупе к здоровью добавлю для всех хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Ольга Серябкина, затем Эйва Макс, прямо по курсу «Руки вверх» на Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. 28 регионов России допускают ужесточение мер против продажи вейпов. Агентство ТАСС ссылается на результаты опроса, проведенного среди представителей региональных властей. В числе субъектов, где могут ввести запреты либо ограничения – Санкт-Петербург, Якутия, Алтай, Камчатка и Красноярск. В Татарстане отдельно оценивают, как полный запрет розничной торговли вейпами отразится на бюджете и налогах. Закон, который предоставит субъектам право с 1 марта запрещать продажу вейпов на своей территории, президент Владимир Путин подписал 26 июня, напоминает «Коммерсант». Топливный кризис сказался на стоимости такси в Екатеринбурге. По словам горожан, цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на заправках. В среднем поездки по привычным маршрутам подорожали вдвое и больше, пишет агентство ЯН со ссылкой на своих читателей. Водители такси рассказывают, что очереди за бензином сказались не только на стоимости поездок, но и на их доступности. Некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния, включая, например, поездки в аэропорт. Порт Кольцова. В Свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы перед 1 сентября. Обратить внимание стоит на стебли, они не должны быть слишком сухими. Неизменный признак свежести цветов – это наличие так называемой рубашки бутона. Это самые нижние, толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки. Чтобы цветы дольше стояли, лучше выбирать полураскрытые бутоны. Кроме того, свежие цветы не нуждаются в дополнительных украшениях в виде блесток, фольги или лент, которые оборачивают вокруг бутонов. Выдача автокредитов в России в июле снизилась на 10%. Средняя сумма займа на покупку автомобиля при этом осталась на уровне начала лета – чуть более 1,5 миллиона рублей. В середине лета россияне оформили 95 тысяч автокредитов, пишет РИА Новости. По данным Бюро кредитных историй, российские водители продолжают выплачивать более 3,5 миллионов автокредитов на сумму больше 3,5 триллионов рублей. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В Google также подчеркнули, что обновление названия на карте отражает изменение названий в официальных правительственных источниках. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио, а пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 12.04 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурно и по-прежнему плюс 10. На сегодня последний день августа. Понедельник синоптики пообещали переменную облачность, без осадка, ветер с северо-запада 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 10-12 выше нуля.

0: Сразу вспоминается Мэри. Мэри Поппинс, до свидания. Советский детский фильм, Нюша Кинг-Конг, с непогодой на GMFM. Ну, про нашу точно так не скажешь. За бортом нормально, и вообще каждый день все теплее и теплее. Можно сказать, неплохо будет начинаться осень. А я продолжаю снабжать хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Краш Адамс, затем Люси Ботина, ну а первым в списке Ваня Дмитриенко.
1: Реклама. Жиши, пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мама, а тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
6: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дарья Мороз рассказала о своей фобии. Актриса заявила, что голливудский фильм под названием «Робокоп» однажды произвел на нее такое сильное впечатление, что звезда обзавелась самой настоящей фобией. После просмотра кинокартины режиссера Пола Верховена Дарья стала бояться темноты. Но, как сообщает «Супер», постепенно звезде все же удалось побороть этот страх. Мороз поделилась. Цитирую. «Я пересмотрела, по-моему, «Робокопа», и там был герой, которого обливали радиоактивными помоями, и он превращался в страшного чувака. И я стала бояться темноты, потому что какое-то время я боролась с этим страхом, а сейчас к темноте я отношусь достаточно спокойно». Отмечу, что сюжет фильма завязан на жизни полицейского. Мужчина погибает от рук банды в криминальном Детройте, но его превращают в киборга. Он борется с преступностью, но постепенно к нему возвращаются воспоминания о прошлой жизни. Оказывается, Дарья очень впечатлительная. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». За бортом пасмурное, плюс 10. На сегодня синоптики пообещали перемену облачность, без осадка, ветер северо-запада от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 10-12 выше нуля.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Май Мишель продолжает этот час на Jam FM, а я продолжаю ставить хорошую музыку. Ну и помимо этого еще и жду, принимаю твои приветы и поздравления. Пожалуйста, welcome, наше общение на Jam FM, зависть порадует. Пиши в Макс, +7 932 020 102.5, также в группе Jam FM ВКонтакте и сайт radio.jamfm.ru в твоем полном распоряжении. Выбирай, как тебе удобней. Все, что пришлешь, обязательно прозвучит на Jam FM. Зовут меня Диджей Дэн. На подходе Александр Астен, затем Матвей Мельников. Ну а прямо сейчас Артик и Асти на Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает Коммерсант, в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье накануне. На участке между проспектом Ленина и улицей Малышева сократилось количество полос для движения с 4 до 2. На высвобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также будут дополнены и велодорожками, напоминает портал Е1. 1 сентября в Екатеринбурге будет умеренно теплым и обойдется без дождя. Предварительный прогноз на День знаний опубликовал Уральский гидрометцентр. После холодной ночи с температурой в плюс 3 в плюс 5 градусов в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сохранит холодное северо-западное направление. При этом днем 1 числа температура воздуха поднимется до плюс 14, плюс 16. 31 августа будет холодным, синоптики обещают сегодня не выше плюс 12. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Amazon и Wildberries. Так, у интернет-площадки MVideo по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет Коммерсант, в Amazon или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты кремлевского пула в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.04 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурная, плюс 11 на завтра. 1 сентября, вторник. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9.14 выше нуля.

по котике, моя пармотики. Я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Пицца, жака, жука, пицца.
1: Игриво хулиганцы, конечно. Вещица Оксана Почепа, она же Акула. С пококотиками на Джим ФМ. От меня всем большие приветики. Хорошего легкого понедельника. И обязательно хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро Диджей Смэш, затем Эфенбах. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джим ФМ. Руки вверх.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Джем ФМ.
4: Здесь снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Джем ФМ.
8: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дима Билан познакомился с внуками. Певец поделился с поклонниками удивительной историей. Недавно он прилетел в село Пестрецы. Именно там прошло его детство. Во время разговоров с родственниками Дима узнал, что, оказывается, уже стал троюродным дедушкой. Он прокомментировал поездку так. Цитирую. «Здесь было все. Дорога, родные места детства, случайные встречи, разговоры, смех и, внимание, знакомство с внуками. Да-да, такой эксклюзив оставил специально для вас. А финальной точкой этого дня стала поездка к святителю Спиридону. И, пожалуй, именно она каким-то удивительным образом собрала весь этот день воедино». Как пишет Супер, Дима также поразмышлял о непредсказуемости жизни. Как бы тщательно не продумывались планы и маршруты, порой день складывается сам по себе. Отмечу, что Диме Билану 44 года. И уже дедуля. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Периодически выглядывает солнце и в центре города плюс 12. На завтра. Вторник, 1 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14 тепла.
1: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
4: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Компания ООО «Ароматик» поздравляет с днем рождения Людмилу Геннадьевну. Счастья, здоровья и всего наилучшего, успеха во всем. Вот так. Ну и от нас тоже, Людмила Геннадьевна, вам большой респект, поздравления с днем рождения. ООО «Ароматик», компания, вы молодцы, супер. Ну и всех, у кого сегодня 31 августа, с днюшечками отличного понедельника.

0: Нюша на Jam FM, а у меня чудесным образом есть билеты на футбол. Появились билеты на футбол на игру «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Всю эту неделю на Jam FM буду их разыгрывать. Если про день сегодняшний, то в следующем часе. Не сейчас, а с 14 до 15. Слушай внимательно, там все подробности. Итак, с 14 до 15 на Jam FM разыгрываю билеты на футбол.
1: Реклама.
2: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch, ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
5: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает «Коммерсант», в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье накануне. На участке между проспектом Ленина и улицей Малышева сократилось количество полос для движения с 4 до 2. На высвобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также будут дополнены велодорожками, напоминает портал Я1. 1 сентября в Екатеринбурге будет умеренно теплым и обойдется без дождя. Предварительный прогноз на День знаний опубликовал Уральский гидрометцентр. После холодной ночи с температурой в плюс 3 в плюс 5 градусов в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сохранит холодное северо-западное направление. При этом днем 1 числа температура воздуха поднимется до плюс 14, плюс 16. 31 августа будет холодным, синоптики обещают. Сегодня не выше плюс 12. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Amazon и Wildberries. Так, у интернет-площадки MVideo по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет «Коммерсант», в Amazon или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты кремлевского пула в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.»
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.06 на наших родинах. В центре Екатеринбурга плюс 11 градусов. На завтра, 1 сентября, вторник, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14 выше нуля.

0: А этот час на Jam FM кому-то принесет билеты на футбол. Как было обещано, разыгрываем парочку на игру «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Совсем скоро прозвучит отмашка от меня. Как только услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в МАКС. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. И будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, тогда билет твоим. Да, вот такое условие. Не сейчас, совсем скоро будет отмашечка. И слушай внимательно Jam FM и обязательно... разыграю билет на футбол.
1: Реклама. Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой. Для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

И тебе привет, побед, обед остался позади, а вместе с ним и половина рабочего понедельника. Потихоньку приближаемся к вечеру со всеми приятностями. 15.46 в Екатеринбурге. Продолжаю ставить хорошую музыку. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Клава Кока, затем Хули Моли. Ну а прямо сейчас рефлекс на Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. 28 регионов России допускают ужесточение мер против продажи вейпов. Агентство ТАСС ссылается на результаты опроса, проведенного среди представителей региональных властей. В числе субъектов, где могут ввести запреты либо ограничения – Санкт-Петербург, Якутия, Алтай, Камчатка и Красноярск. Закон, который предоставит субъектам право с 1 марта запрещать продажу вейпов на своей территории, президент Владимир Путин подписал 26 июня, напоминает Коммерсант. В результате атаки беспилотников на Екатеринбург повреждены 3 многоквартирных дома, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Денис Паслер. Жертв нет. По данным Минздрава, пострадали 4 человека. 2 получили ранения осколками стекол, еще 2 человека обратились к врачам с признаками отравления дымом, заявили в региональном медицинском ведомстве. Здание проверяют специалисты, горения нет ни на одном из пострадавших объектов, цитирует СМИ губернатора Дениса Паслера. Глава области пообещал, что пострадавшие дома восстановят в кратчайшие сроки. В Свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы перед 1 сентября. Обратить внимание стоит на стебли, они не должны быть слишком сухими. Неизменный признак свежести цветов – это наличие так называемой рубашки бутона. Это самые нижние, толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки. Чтобы цветы дольше стояли, лучше выбирать полураскрытые бутоны. Кроме того, свежие цветы не нуждаются в дополнительных украшениях в виде блесток, фольги или лент, которые оборачивают вокруг бутонов. Выдача автокредитов в России в июле снизилась на 10%. Средняя сумма займа на покупку автомобиля при этом осталась на уровне начала лета – чуть более 1,5 миллиона рублей. В середине лета россияне оформили 95 тысяч автокредитов, пишет РИА Новости. По данным Бюро кредитных историй, российские водители продолжают выплачивать более 3,5 миллионов автокредитов на сумму больше 3,5 триллионов рублей. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В Google также подчеркнули, что обновление названия на карте отражает изменение названий в официальных правительственных источниках. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио, а пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Начал 5-го в Екатеринбурге, в центре города плюс 11. На завтра, 1 сентября, вторник, синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер от переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 9-14, выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И еще поздравление нарисовалось. Всем привет от своего сына Кирилла с 19-летием. Будь счастлив, мой родной, мой первенец, моя гордость. Это Светлана Ситникова. Ну что, Светочка, тебя с именинником пусть радует и тебя, и себя. Ну и классно провести этот день. Все-таки день в варенье бывает один раз в году. Ну и всех именинников, у кого сегодня 31 августа, с днюшечками.

0: Реклама.
1: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8000 308 48.
2: О, не кончай.

0: Гарантия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM. Здесь снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Пересильд рассказала, как справляется с хейтом в сети. 17-летняя актриса рассказала подписчикам, как справляется с негативными комментариями и критикой в интернете. Звезда решила ответить на вопрос поклонницы о том, что делать, если слова недоброжелателей начинают сильно задевать. Пересильд посоветовала прежде всего не придавать слишком большого значения высказываниям хейтеров и по возможности не вступать с ними в перепалки. По мнению актрисы, реакция на негативные комментарии лишь усиливает их влияние и не помогает справляться с неприятными эмоциями. При этом Пересильд призналась, что если после чужих слов становится тяжело, не стоит оставаться с переживаниями один на один. Она порекомендовала обращаться за поддержкой к семье, друзьям и другим близким людям, которым можно доверять. «Я считаю, что Анечка мудрая не по годам. И, к сожалению, в последнее время сама очень часто сталкивается с негативом». Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». За бортом пасмурная, плюс 11. На завтра, вторник, 1 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 9:14, выше нуля.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Евросоюз и ведущие европейские страны готовят масштабный план по дестабилизации ситуации в России перед сентябрьскими выборами. Об этом сообщило пресс-бюро службы внешней разведки России. По данным СВР, на встрече так называемой коалиции желающих в Париже европейцы поручили Украине усилить атаки на российские территории. Также обсуждались кибератаки на инфраструктуру выборов. По данным российской разведки, после завершения голосования ПАСЕ и Европарламент готовят заявление о непризнании результатов выборов в России. В Кремле, между тем, назвали 10-м делом для России признание ее выборов в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Топливный кризис сказался на стоимости такси в Екатеринбурге. По словам горожан, цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на АЗС. В среднем поездки по привычным маршрутам подорожали вдвое, пишет агентство ЯН со ссылкой на читателей. Водители такси рассказывают, что из-за того, что очереди за бензином сказались не только на стоимости поездок, но и на их доступности вообще, некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния, включая, например, поездки в аэропорт Кольцова и обратно в город. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье, 30 августа. На участке между Ленина и Малышева сократили количество полос для движения с 4 до 2. На освобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также дополнят велодорожками. Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мале осуществляются пока только из Москвы, летает Аэрофлот. Зимой 2022-2023 годов попытку организовать прямые перелеты из Екатеринбурга на Мальдивы предпринимал туроператор Лоти, однако программу пришлось досрочно свернуть. Спрос был недостаточным, напоминает агентство ЯН. Каждый четвертый россиянин в детстве не любил 1 сентября. Очень ждали День знаний 15 человек из 100. Это показал опрос сервиса Superjob. Почти каждый второй скорее ожидал начала учебного года. Женщины, чаще мужчин, признавались, что очень ждали 1 сентября в детстве. Доллар 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, 1 сентября, вторник, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14, выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Jam без правил.

0: FM без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 8 минут. Давайте встречать этот понедельник. Хотя, согласен, звучит это достаточно странно, но для нас рабочий понедельник, по сути, только начался. И мы хотим провести эти 2 часа вместе с тобой. Мы такие бодрые, потому что понедельник. Mm-hmm. Кстати, меня зовут Миш Киселев.
3: А мне, кстати, Яна Ефимова. И сегодня последний день лета. Ты чувствуешь, что уже лето закончилось и приближается
2: Нет.
3: осень?
2: Mm-mm.
3: А я чувствую, ну, как минимум по погоде.
2: Не, у меня нормально. У меня графики так расположены о том, что я не понимаю вообще, что началось, что закончилось. Я такой, так, снега нет, бубенцы не звенят. Я сейчас про то, что висят, собственно, у Дедушки Мороза на санях. И, соответственно, я такой, не, все, тепло, тепло, тепло.
3: На сегодня еще отмечается день несбывшихся планов на лето.
2: Он уже закончился, мне кажется.
3: Шуточный праздник. В общем, да, мы решили с вами обсудить, что ты так и не успел сделать этим летом. Вот такой немножко, вот есть и виш-лист, а, видимо, есть наоборот, когда ты что-то не успел. Вот я, например, все лето говорила, что очень хочу прокатиться на катере по плотинке, но так и не прокатилась, потому что погода была, ну, такая странная, 50 на 50, а там же ветер очень сильно обдувает. Вот все время, когда шла мимо, хотелось там под музыку, они плавают. В общем, так я и не поплавала.
2: Я все время хотел встретить рассвет, но не... Потому что я, если уезжаю на какие-то мероприятия, я уезжаю там в 3 часа ночи, там перелеты и долгие дороги. А вот вчера, конкретно вчера, я встретил этот рассвет. Я такой думаю, блин, не успею. Но все-таки, да, у меня это получилось. Спасибо большое, конечно, заправки за это. Согласен, повод на любителя, но по факту желание исполнилось. Вот вам весь регламент, как загадывать желание у Джина. Будьте максимально точны в своих высказываниях. Поэтому, но здесь мы можем, конечно, побаловаться, поэтому пишите, что вы так и не успели сделать. Действительно, не знаю, там, тоже может встретить рассвет, там, вот покататься на катере, быть может, не успели сорвать какие-то...
3: На пикник сходить.
2: Полевые цветы не успели сорвать. Поэтому мы ждем, и самое, кстати, интересное сообщение получит подарок.
3: Тот, кто напишет самое оригинальное сообщение, нам получит сертификат номиналом 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
2: Но мы узнаем об этом в конце часа, поэтому не задерживайся, бери в руки телефон и пиши, пиши, пиши. Либо к нам в личку плюс 7932020125, либо ищи группу, собственно, она по адресу в Максе, радио Jam FM Екатеринбург, все просто. Ну а если ты пользователь ПК, уверенный, тогда мы и ВКонтакте тоже уже находимся. Пост висит, ждем твоих сообщений. Ну а прям по курсу здесь на Jam FM Анечка Асти и ее повело, скорее всего, от нестабильности в погоде.
4: Я, кажется,

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: Итак, как сообщается РС Яндекс.Карты, ЕКА отстоит от Березовского тракта до 16 километра, Амундсена от Бардина до Объездной, Маневровая от автомагистральной до Таватуйской, постоянно Объездной от Московской до Амундсена, Турбинной от Учителей до Космонавтов.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута, в центре города 10 градусов жары. Конечно, так сходу не скажешь, но все-таки плюс, значит, уже как будто бы не минус, и тоже радуемся. Вот как понимаете, человеку надо мало, но надо много сообщений. Поэтому начнем читать тему, которая нас сегодня объединяет. Что вы так и не успели сделать этим летом? Быть может, это полный багаж, а быть может, какое-то легкое одно предложение.
3: Вот Света пишет просто легкое такое одно слово с многоточием в конце — «искупаться».
2: Мария, да, нам тоже говорит: «Добрый день, любимый Джем, этим летом я так и не успел отдохнуть, а так хотелось. Верните лето, пожалуйста». Подожди, а вот, что значит летом отдохнуть? Ты имеешь в виду в отпуск?
3: Или как,
2: что
3: выдохнуть?
2: Значит, да, что значит не успел отдохнуть? Здесь надо понять, да, вот у меня тоже принцип работы такой, что я, к сожалению, не могу как бы отдыхать летом точно подолгу. Максимум это может быть 1-2 дня, которые можно как-то сгруппировать между собой, и то отдых относительно риторическая история. Тело как будто бы где-то на горячем источнике лежит, а телефон в руках, и ты общаешься, но мы сделали свой путь. Маш, скажи нам, что значит ты не успела отдохнуть? В отпуск слетать? Или просто, не знаю, все время прибирала или убирала какие-нибудь там цветы,
3: какие-то
2: сажала, пересаживала?
3: Заботы, да.
2: Несколько вариантов.
3: Настя пишет: этим летом мы не успели съездить на озеро. Пишет, что всегда ездит туда каждый год, не по разу. Перед этим сезоном даже купили новую палатку и мангал. Но в единственные жаркие и недождливые выходные уезжали на море.
2: А ты хотела как бы...
3: Кстати, они на море же были, это же гораздо круче.
2: Ты хотела просто там зачекиниться? Или ты что-то хотела сделать конкретно у этого озера? Может, у вас место силы какое-то, вы там возрождаетесь эмоционально? Или, может, там живет у вас кто-то? Тоже сразу очень много вопросов, интересностей, но мы только порассуждать. На озера этим летом... Да я вообще в целом не озермен, вот да. История с каким-то акваменом Челябинской области во мне не играет. Мне кажется, я за всю жизнь... А нет, один раз на съемки. Вот мы ездили, да, тревел-блога. Вот один раз, мне кажется, я вообще за всю жизнь осознанно ездил как-то на Челябинские озера.
3: А вот говорят, что есть какие-то озера, я не помню, в Челябинской области или в нашей области, они прям с такой лазурной водой, как на Мальдивах. Можно...
2: Это Бали называется, Уральская Бали,
3: нет,
2: но там нельзя
3: Уральская
2: купаться.
3: Бали. Да, но есть там, где можно купаться. Вот надо мне посмотреть, как называется в интернете. Я точно знаю, что они у нас есть, что можно на них съездить.
2: Ну, тут с логикой, конечно, не поспоришь. Где-то можно, где-то нельзя, но вот нам можно точно так это наслаждаться музыкой, которая ждет нас впереди. Это Серябкина и Дима Урих. Песня, которая остается в умах многих после ее прослушивания. И мне кажется, это, ну, хороший знак 100%.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 30 минут, за окном в центре города, 10 градусов. Все, собственно, так и осталось на своих местах. Ну а теперь свежая история.
3: Басты!

0: компаниями обеспечить потребность Среднего Урала. Глава региона добавил, что для решения этого вопроса потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время. Форум «Стратегия и тактика для бизнеса» пройдет в Екатеринбурге. Эксперты в сфере стратегического планирования соберутся в креативном кластере «Домна» 24 сентября и расскажут, как бизнесу адаптироваться, сохранить устойчивость и выбрать решения для роста. Также среди основных тем – тенденции российской экономики и прогнозы, изменения потребительского поведения, новые технологии и искусственный интеллект. Форум предлагает три формата участия – онлайн, офлайн и закрытую часть для собственника бизнеса и управленческих команд. Организует мероприятие Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В центре «Эрмитаж Урал» на этой неделе открывается новая выставка «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы 14-18 веков». Проект познакомит екатеринбургскую публику с уникальным частным собранием, которое впервые будет показано в столь полном составе. Экспозиция включает в себя более 90 произведений мастеров Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландов. 5 разделов выставки демонстрируют, как за несколько столетий изобразительное искусство прошло путь от поиска небесной красоты к фиксации красоты земной, постепенно освобождаясь от строгих религиозных канонов. Выставка будет работать в центре «Эрмитаж Урал» с 5 сентября по 24 января следующего года. 80% новых автомобилей в России к 2035 году будут отечественными, сообщил вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается агентство ТАСС. По словам вице-премьера, около 100 миллиардов рублей инвестировали власти в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов. Доллар 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра, 1 сентября, вторник, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14, выше нуля.
4: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
6: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! Встречайте в эфире вашей любимой радиостанции программу Топ-хит-чарт и его ведущую актрису-певицу Настю Негоду. Настя Негода – это я, и как всегда, в ближайший час мы услышим главные хиты радио интернета и, конечно, самые яркие новинки звезд и молодых артистов. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа Ума Турман. Их новый трек «Не стой, танцуй» стоит в ротации на 120 радиостанциях, уже набрал больше 70 тысяч эфиров и продолжает рвать радиочарты. И это отличный повод открыть этим хитом наш хит-парад. «Не стой, танцуй» вместе с Ума Турман здесь и сейчас.
0: 13-е место.

0: хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Танцевальное настроение Умы Турман подхватывает моя подруга Юлиана Караулова. Не прошло и месяца с момента релиза, как ее самолеты буквально ворвались в топ российского радиочарта. С чем я Юлиану и поздравляю от всей души. И, конечно, с удовольствием жму кнопку «Плей» на нашем студийном плеере. Юлиана Караулова, «Самолеты» полетели.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди настоящие тяжеловесы поп-музыки Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 180 тысяч эфиров у этой песни показывает статистика портала Топ-хит. А это значит, что «Happy End» предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте, Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, и у нас первая премьера на сегодня. В эфир нашего чарта выходит трек, который в августе собрал фантастическое количество лайков и комментариев слушателей в группе Топ-хит во ВКонтакте. «Двор» — так называется песня, в которой исполнители ностальгируют по детству и с теплотой вспоминают двор, в котором росли. Вы меня, конечно, спросите, что же это за артисты такие, за которых так массово топил народ в ВК? Ответ простой. Одного артиста зовут Никита Калагриев, которого все вы помните по роли в сериале «Слово пацана». Ну, а второй исполнитель скрывается под псевдонимом «Простор». И несмотря на свою скрытность, «Простор» — автор и исполнитель, неоднократный участник шоу «Вована» и «Лексуса» на Первом канале. Встречайте в нашем хит-параде «Простор» и Никита Калагриевый с хитом «Двор», собравшим огромную аудиторию во ВКонтакте в августе.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода, и сегодня я не только пою, но и выступаю в роли ведущей программы «Топ Хит Чарт». И, как всегда, я представляю вам новинки молодых артистов, чьи треки лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Кстати, пользуясь служебным положением, я включила в нарезку и мой собственный новый трек, который называется «Влюблена в жизнь». Обязательно проголосуйте за него на tophit.ru и во ВКонтакте, и добавьте во все свои плейлисты. Только не говорите ничего продюсерам программы. Ну что ж, поехали. Заплаткой Даша.

0: какие лучшие новые хиты выпустили молодые артисты за последние пару недель. А мы продолжаем двигаться к вершине нашего хит-парада.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
0: И у нас на пути сияет настоящий бриллиант. Именно так называется хит «Сивиль» солистки группы «Артик и Асти», который написал для нее хитмейкер Дмитрий Лорен. Трек уже вовсю набирает обороты и в эфире, и в интернете. И на этой неделе он взлетел в радио-чарте «Топ-хит» сразу на 10 позиций вверх. Отличный повод, чтобы послушать этот бриллиант в нашей программе.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире ТОП Хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас у нас еще одна новинка. На этот раз самое что ни на есть звездное. Люся Чеботина буквально на днях представила новый трек с немного необычным названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня это была женщина, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд в ее глаза обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она и есть та самая медуза Горгона. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!
0: Восьмое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Это была Горгона, то есть Люсь Чеботина, а у нас на очереди коллаборация Мо Тохчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их она танцует под Шаде по-прежнему в топах и радио, и интернет-чарт в России. Так что слушаем, лайкаем и, конечно, танцуем под Шаде.
0: Седьмое.

0: Реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Дима Билан познакомился с внуками. Певец поделился с поклонниками удивительной историей. Недавно он прилетел в село Пестрецы. Именно там прошло его детство. Во время разговоров с родственниками Дима узнал, что, оказывается, уже стал троюродным дедушкой. Он прокомментировал поездку так. Цитирую. «Здесь было все. Дорога, родные места детства, случайные встречи, разговоры, смех и, внимание, знакомство с внуками. Да-да, такой эксклюзив оставил специально для вас. А финальной точкой этого дня стала поездка к святителю Спиридону. И, пожалуй, именно она каким-то удивительным образом собрала весь этот день воедино». Как пишет Супер, Дима также поразмышлял о непредсказуемости жизни. Как бы тщательно не продумывались планы и маршруты, порой день складывается сам по себе. Отмечу, что Диме Билану 44 года. И уже дедуля. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». На завтра, 1 сентября, вторник. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14 выше нуля. Также завтра в Риже и Краснотуринской Ревде тоже переменная без осадков до плюс 14.
6: Реклама.
9: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
10: Приходите, так и сделаем.
9: А куда?
10: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
9: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
10: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Джем FM 102.5. Джем.
5: Для слушателей старше 12 лет.
11: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
12: И сразу накатом еще одна коллаборация, премьера которой состоялась совсем недавно. Таня Ткачук из группы «Моя Мишель» и Баста исполнили трек «Если я буду танцевать», который уже рвет радио и интернет-чарты страны. Встречаем, слушаем и, по возможности, модно и красиво танцуем.
11: Шестой.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще даже не начали звучать в эфире и только тестируются на «Топ Хит». Если не любишь имидж...
2: С неба

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Вот такие звездные треки зарелизили на этой неделе наши артисты. Но один новый трек, который откроет пятерку лучших хитов недели, я хочу представить вам отдельно. Речь идет о коллаборации, в которой приняли участие Ваня Дмитриенко, группа «Мальбек» и молодая певица Сюзанна. «Отражение» — так называется их трек, выпущенный буквально неделю назад. И что-то мне подсказывает, что эта песня может стать одним из главных хитов этой осени. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна. «Отражение». Встречайте.
1: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, Катя Айова с треком «Мы» открывает топ нашего сегодняшнего хит-парада. Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам Пушкина и Цветаевой. Трек продолжает возглавлять радиочарты, «Мы» ротирует более 100 ведущих радиостанций страны, и трек уже собрал более 120 тысяч эфиров. Интернет-аудитория тоже потихоньку подтягивается. В итоге Айова у нас занимает сегодня 4-е место.

0: трендов этой недели.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. И тройку лидеров нашего чарта открывает Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Его трек «Моя малышка» продолжает рвать хит-парады и собирать на радио по 20 тысяч эфиров в неделю. Конечно, до суперхитовой «Ягоды малинки» ему еще пока далековато. Но шансы стать «Малинкой 2.0» у малышки есть, я так считаю. «Моя малышка» Хабиб. Встречайте!

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Серебро нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее супер-хиту «Газ». Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем 26 ноября 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Топ-хит-мьюзик-эвордс». А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ»

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, и наконец, главным хитом этой недели, в который раз становится трек «На ресницах» группы «Градусы». Я от всей души поздравляю ребят с победой и желаю, чтобы их трек стал лучшим хитом не только сегодня, но и в нашем следующем выпуске, где мы будем подводить итоги музыкального лета. Но этот итоговый выпуск вы услышите только через неделю. А прямо сейчас в нашем эфире «Градусы» и трек номер один недели.

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была я, Настя Негода, которая сегодня не только и не столько пела, сколько вела программу Top Hit Chart. Мы обязательно услышимся с вами через неделю, и за эту неделю не забудьте лайкнуть на tophit.ru, группе Top Hit ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit треки, которые вам понравились больше всего. И еще одно очень важное напоминание. Совсем скоро, 17 сентября, в Москве состоится очередной концерт Top Hit Live, где Top Hit и Сферум будут подводить музыкальные итоги года. А на сцену поднимутся звезды и лучшие молодые артисты, чтобы исполнить свои новые хиты. Не пропустите трансляцию этого замечательного мероприятия. Тем более, что вести его, скорее всего, буду я, Настя Негода. Ну а сейчас пришла пора прощаться. Всех люблю, обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.
2: Джем FM.
3: Мы любим музыку. Мы любим Екатерину.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Россия готова к совместной работе с Китаем по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. Об этом заявил в Бишкеке президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. Путин отметил, что турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43% благодаря практике безвизового режима. Екатеринбургские школы отменяют торжественные линейки 1 сентября на улице. Родители получают соответствующие предупреждения. Ранее областное министерство образования рекомендовало школам провести праздничные линейки в День знаний внутри помещений. Во многих екатеринбургских школах уже решено провести линейки в актовых залах, и родителей при этом не пустят. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье, 30 августа. На участке между Ленина и Малышева сократили количество полос для движения с 4 до 2. На освобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также дополнят велодорожками. Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мале осуществляются пока только из Москвы, летает Аэрофлот. Зимой 2022-2023 годов попытку организовать прямые перелеты из Екатеринбурга на Мальдивы предпринимал туроператор Лоти, однако программу пришлось досрочно свернуть. Спрос был недостаточным, напоминает агентство ЯН. Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» стал самым кассовым в кинопрокате России в минувшие выходные. Заработал почти 96 миллионов рублей. «Лунтик. Обратная сторона Луны» – это прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», который вышел в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 миллионов рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм. На втором месте по итогам выходных лента «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Далее идет «Последний богатырь. Колобок», собравший за уикенд 78,5 миллионов. Доллар 85,60, евро 99,68.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, 1 сентября, вторник, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14, выше нуля.
4: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Сколько я

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Джиджи Хадид рассказала, как ее заставляли худеть. Звезда мировых подиумов призналась, что в начале своей карьеры ее сильно критиковали из-за фигуры. Юную девушку заставляли истощать себя ради того, чтобы изумительно выглядеть на модных показах. Более того, красавицу программировали на то, что если она не сбросит вес, то и никогда, никогда не достичь успеха в карьере. Джиджи вспоминает: «Я не позволяла этим суждениям задевать меня. Я говорила себе, если люди так и не будут в меня верить, я найду свой путь в другом месте, например, на телевидении. Но я знала, что мне есть что предложить, и я училась принимать свое тело». Как пишет Супер, переломным моментом стала встреча Джиджи с Донателло Версаче. Модельер поверила в нее и назвала самой красивой девушкой, которую она вообще когда-либо видела. После этого Донателло наняла модель для показа весенне-летней коллекции 2016 года. Как хорошо, что Джиджи не стала слушать хейтеров, а шла вперед к своей цели. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». На завтра, вторник, 1 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринской СБЕСТе тоже переменная, без осадков, до плюс 14.
6: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
6: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра 1 сентября, вторник. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменно без осадков до плюс 14.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Джем FM. 102.5. Джем.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем-ФМ.
7: Привет! Агата Муценица призналась в любви к кино и назвала съемочную площадку местом, где может быть собой. Актриса поделилась с поклонниками атмосферными кадрами со съемочной площадки и рассказала о своем отношении к своей профессии. Муценица дала понять, что съемки для нее – это не просто работа, а возможность полностью раскрепоститься и проявить себя. Актриса призналась, что именно на площадке ей не приходится подстраиваться под чужие ожидания и изображать кого-то другого. Она прокомментировала: «Это место, где я могу быть собой. Не надо притворяться нормальной и кривляться». Свое признание Муценица завершила короткими, но весьма теплыми словами: «Кино, спасибо, что ты у меня есть». При этом Муценица не стала раскрывать, над каким именно проектом сейчас работает. Поклонники предположили, что актриса могла намекнуть на новый фильм или сериал. Когда работа в удовольствие, это уже не работа, а высокооплачиваемое хобби. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Пересильд рассказала, как справляется с хейтом в сети. 17-летняя актриса рассказала подписчикам, как справляется с негативными комментариями и критикой в интернете. Звезда решила ответить на вопрос поклонницы о том, что делать, если слова недоброжелателей начинают сильно задевать. Пересильд посоветовала прежде всего не придавать слишком большого значения высказываниям хейтеров и по возможности не вступать с ними в перепалки. По мнению актрисы, реакция на негативные комментарии лишь усиливает их влияние и не помогает справляться с неприятными эмоциями. При этом Пересильд призналась, что если после чужих слов становится тяжело, не стоит оставаться с переживаниями один на один. Она порекомендовала обращаться за поддержкой к семье, друзьям и другим близким людям, которым можно доверять. «Я считаю, что Анечка мудрая не по годам. И, к сожалению, в последнее время сама очень часто сталкивается с негативом». Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра 1 сентября, вторник. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Jam FM.
1: Котики, моя пармутики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас у нас еще одна новинка. На этот раз самое что ни на есть звездное. Люся Чеботина буквально на днях представила новый трек с немного необычным названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня это была женщина, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд в ее глаза обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она и есть та самая медуза Горгона. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!
0: Восьмое.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Это была Горгона, то есть Люся Чеботина, а у нас на очереди коллаборация Мотов, Чо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Их она танцует под Шаде по-прежнему в топах и радио, и интернет-чарт в России. Так что слушаем, лайкаем и, конечно, танцуем под Шаде.
0: Седьмое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: И сразу накатом еще одна коллаборация, премьера которой состоялась совсем недавно. Таня Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Баста» исполнили трек «Если я буду танцевать», который уже рвет радио и интернет-чарты страны. Встречаем, слушаем и по возможности модно и красиво танцуем.

0: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе ТОП ХИТ во Вконтакте и в телеграм-канале ТОП ХИТ. Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще даже не начали звучать в эфире и только тестируются на ТОП ХИТ. Если не любишь иметь...
2: С неба

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.